0: Привет, река Дубровна.
1: Линия Маритима.
2: Линия Маритима. Линия Маритима.
1: Линия Маритима.